Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Много голосов. Один мир. Радио Прибой. You are listening to Radio Прибой. The best radio.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Алиса, включи «Радио Прибой».
3: Включаю «Радио Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: с новым днем! Счастливое утро на радио «Прибой».
1: Ох, дорогие друзья, пятница, 18 сентября, этот день начинается не с будильника, а с легкого внутреннего щелчка. Впереди два дня, которые принадлежат только вам. Утро еще прохладное, город только просыпается, а мы уже в эфире. На волнах радиостанции «Прибой». Счастливое утро. И с вами сегодня я, Иза Ахметханова. Сегодня мы будем делать это утро по-настоящему счастливым, друзья. Не громкими словами, а точными нотами. Музыка, которая будет, музыка, которая заряжает, музыка, которая напоминает жизнь, это не только дела, но и удовольствие от каждого часа. Просыпаемся вместе, дорогие дагестанцы, ну и гости нашей республики. Всех, кто слушает «Прибой», всех «Прибой», приглашаю в это утро. Пусть оно будет по-настоящему.

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ну а теперь, друзья, премьера, которая звучит как осенняя притча. Гасан Макашарипов с композицией «Ах, Севан». Знаете, осень еще не раскрасила листья, но уже пробует их на ощупь. Они пока зеленые, да, но уже репетируют свой главный танец. Тот, что начнется, когда придет время. Время для осенних танцев. И в этом моменте между теплым сентябрем и близкой прохладой рождается, наверное, музыка, которую хочется смаковать. Впереди говоря, еще вернется лето, да, но сейчас хорошо. Сейчас не так уж и холодно, не так уж прохладно, ну и не жарко уже. Ну, «Ах, Севан» — это новинка, которая звучит как этот момент. Не прощание, не встреча, что-то между. На даргинском композиция, но понятная без перевода. Премьера на волнах радиостанции «Прибой». «Ах, Севан» — Гасан Макашарипов.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Но прямо сейчас, друзья, рубрика «Слово дня» – одна из моих любимых на волнах радиостанции «Прибой». Дорогие друзья, давайте развивать эрудицию и грамотность вместе с волнами «Прибоя». Сегодня в нашей рубрике слово «инсайдер». Инсайдер – это человек, который находится внутри какой-либо системы, организации или сферы и обладает информацией, недоступной широкой публике, скажем так. Слово пришло к нам из английского «insider» – «тот, кто внутри». В переводе. Пример первый. По данным инсайдеров, новый альбом выйдет раньше заявленного срока. Здесь речь о людях, которые знают подробности изнутри. Второй пример. Он настоящий инсайдер в мире музыки. Узнает о премьерах раньше, чем они появляются в эфире. Так говорят о человеке, который погружен в тему и владеет эксклюзивной информацией. Запомните, инсайдер – это не просто любопытный человек, а тот, кто действительно находится внутри процесса. И пусть в нашей жизни будет больше полезных инсайдов, а эрудиция растет вместе с прибоем.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИБТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих участках. У нас улица Магомед Тагирова в первой Махачкале, небольшой отрезок в районе кольца выделен красным. Далее, также в районе троллейбусного кольца, вплоть до улицы Чейрова, по улицу Гайдара Гаджиева у нас небольшое скопление машин. Также у нас заторы на пересечении проспекта Имама Шамиля и проспекта Гамидова. Небольшой отрезок улицы Магомеда Гаджиева выделен красным. Пробки у нас и по проспекту Расула Гамзатова в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского. Что же в редукторном поселке? У нас пробки на Петра Первого в районе Кольца, также в районе пересечения с улицей Азизова. На проспекте Насрудинова также небольшое скопление машин в редукторном на кольце и дальше выше по улице. Небольшой отрезок Хивской улицы также выделен красным. Уважаемые водители, пятница, день особый, все куда-то спешат, но именно сегодня хочется пожелать вам не спешить. Берегите себя, соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения, пропускайте пешеходов, ну а мы скрасим ваш путь музыкой. Кстати, пробки – дело временное, а истинная красота – это, конечно, навсегда. Спонсор «Счастливого утра» на радио «Прибой» – ювелирный дом Корджеви. Украшения, которые не просто дополняют образ, а говорят за вас. О вашем вкусе, о вашем характере, о вашей истории.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78 02 19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Контроль за добычей золота в России хотят ужесточить. Дагестанские делегаты представили регион на международном фестивале молодежи, и борцы вольного стиля республики успешно выступили на международном турнире. Теперь подробно. Правительство России предложило изменить правила недропользования, чтобы пресечь незаконную добычу драгоценных металлов под видом геологоразведки. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе палаты. Согласно законопроекту, право пользоваться участком недр смогут ограничить, если компания не передает обязательные сведения в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и изделий из них. Речь идет, в частности, о данных о добытом сырье и продукции его переработки. В стране начался прием заявок на соискание Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Премия учреждена в 2021 году при поддержке администрации президента и в этом году проводится в шестой раз. Впервые в списке номинаций появились «Креативное поколение» и «Креативный туризм». В каждой номинации в финал выйдут не более трех претендентов. Лауреатов по итогам голосования определят члены жюри. Подать заявку можно до 30 октября. Лауреатов объявят 1 декабря на церемонии в московском концертном зале «Зарядье». Поддержку регионального социального фонда «Проактивно» или онлайн получает около 135 тысяч семей в Дагестане. Одна из наиболее актуальных мер – ежегодная семейная выплата, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Ею могут воспользоваться россияне, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Делегация из Дагестана приняла участие в международном фестивале молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Фестиваль объединил участников из 164 стран. Дагестан представили 37 человек – студенты, молодые ученые, активисты и представители творческих сообществ. В течение недели прошло более 600 образовательных, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. 4 золотые медали завоевали дагестанские борцы вольного стиля на международном турнире памяти Ахмата Хаджи Кадырова в Грозном. Мемориал собрал в столице Чеченской Республики 200 борцов из 24 стран, которые разыграли награды в 10 весовых категориях. Четырех из них лучшими стали представители Дагестана – Муса Мехтиханов, Имам Умаров, Азнаур Таваев и Саид Сайдулов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Нам эфиром радовать вас не впервой. Включайте утро на радио «Прибой».
1: 9:07 утра, дорогие друзья, официально можно считать, что день начался. И если вы сейчас в машине, в офисе или на кухне, вы уже герой. Потому что встать в пятницу утром – это все-таки отдельный вид подвига, как мне кажется. Кстати, сегодня первый день единого голосования в России. Так что если вы еще не решили, за кого голосовать, не переживайте, на избирательном участке вам все объяснят. Все это, конечно, юмор, но если говорить прямо, главное – придите. Это не только гражданский долг, но и отличный повод выйти из дома и размяться. Ну а потом можно и музыку послушать. Знаете, есть такой лайфхак. Если кажется, что энергия на нуле с утра, просто улыбнитесь. Даже если не хочется, через минуту мозг поверит, что все хорошо. Ну а музыка в этом лучший помощник, друзья. Я Иза Ахметханова проверяла лично. Работает. Улыбаемся, друзья, улыбаемся и машем. Так что не будем грузить себя мыслями о делах. Просто включим следующий трек и позволим ему сделать свою работу. Ну, счастливое утро продолжается. Дышите глубже, улыбайтесь шире. Поехали. Ну а спонсор счастливого утра на радио «Прибой» – ювелирный дом «Кардживи».
2: «Кардживи» – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. «Кардживи» – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Ой, смотри, какая красота! Плессировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: по горным высотам.
1: С приветом осенним.
0: Настройся и слушай.
1: Любимый
0: прибой.
2: Знаете, друзья, недавно был проведен интересный опрос среди женщин. Им задали простой вопрос: что больше всего привлекает вас в сильной половине человечества? Конечно, отбросим стереотипы о меркантильности, хотя природа, как известно, берет свое, женщина издревле искала того, кто сможет защитить и обеспечить. Но если говорить о чисто внешних качествах, ответы многих удивили. Большинство признались: взгляд. Да, именно взгляд. Строгий, глубокий, немного воинственный. Взгляд, в котором читается сила и уверенность. Ну а если глаза при этом черные, все, сердце дрогнуло. Так сказали большинство респондентов. Да, ведь глаза – это то, что нельзя подделать, друзья. Это первый аккорд, который задает тон всему. И, возможно, именно об этом поет в своей новой работе, новой композиции Марьям Газимагомедова «Черные глаза». Премьера на волнах радиостанции «Прибой». Слушаем.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Согретые летом.
7: Здесь.
6: С тобой. Музыка и осень. На радио «Прибой».
8: Ну, знаете, в этот прекрасный осенний день, 18 сентября, свой день рождения отмечает музыкант, который умеет превращать звук в архитектуру. Назову это так. Антон Беляев, человек, для которого музыка не просто профессия, но а способ думать, чувствовать и разговаривать со слушателем без лишних слов. Его группа Termites, да, это редкое сочетание джазовой гармонии, электронных ритмов и, наверное, живого звука. А его авторский проект Lab стал настоящей творческой лабораторией, где известные артисты пробуют себя в новых жанрах, ну а музыка рождается прямо на глазах. Антон не боится экспериментов, он умеет быть абсолютно разным, дерзким и нежным, сложным и доступным, и импровизационным, и, конечно, точным. Именно за это его любят миллионы слушателей. Сегодня мы от всей души поздравляем Антона с днем рождения, желаем ему вдохновения, новых идей и музыки, которая продолжает объединять людей. Ну а прямо сейчас на волнах радио «Прибой» прозвучит песня в его исполнении. Антон Беляев, группа «Скриптонит», ну и «Лап». Послушаем, любите, девушки.

0: пробки на дорогах.
1: Да, друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Вновь актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы уже на данную минуту. И вновь информация по данным Яндекс.Карт. Итак, пробки у нас на улице Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца вплоть до улицы Чеерова. Также небольшой отрезок улицы Каркмасова в заторах в этом районе, где оно пересекается с улицей Дзержинского. Также по Дзержинского небольшое скопление машин. Улица Магомеда Гаджиева стоит. Далее пробки на Дахадаева и на проспекте Расула Габзатова. Редукторный поселок у нас по проспекту Насрудинова. Небольшое скопление машин, ну а в целом город довольно свободный. Уважаемые водители, трафик стабилизировался, но будьте внимательны. И пусть эта пятница будет для вас обязательно легкой. Радио Прибой с вами. Ну а спонсор «Счастливого утра» на Радио Прибой – ювелирный дом Карджеви. Времена и события меняются, а драгоценности Карджеви – это навсегда.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россиян могут уведомлять о взыскании штрафа через госуслуги. В Дагестане заработает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. И ДГУ, и Бауманка договорились о сотрудничестве. Теперь подробно. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ряд изменений в закон об исполнительном производстве. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Инициатива предлагает разрешить судебным приставам направлять должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, взыскании штрафа за преступление и временном ограничении на пользование специальным правом в личный кабинет на портале госуслуг. Сейчас закон обязывает лично вручать такие постановления. Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан организует горячую линию, посвященную профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в ведомстве. Линия будет работать с 21 сентября по 2 октября. Мероприятие проводится в преддверии эпидемического сезона и является всероссийским. В Дагестане с 1 октября по 31 декабря объявлен прием документов на соискание государственных премий. Они присуждаются в следующих областях: естественные, общественные науки и техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино, музыка и хореография, архитектура и строительство. Также принимаются документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кажлаева. Дагестанский государственный университет и МГТУ имени Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в области экологии и гидрологии Каспийского бассейна. Стороны договорились о совместной работе по нескольким направлениям. Среди них обмен информацией об исследованиях миграции тяжелых металлов в речных и морских экосистемах, формирование донных отложений при паводках, методах оценки и прогнозирования риска загрязнения пойменных земель и водных объектов. В Рио глава республики Федор Щукин подписал указ о присвоении Азербайджанскому государственному музыкально-драматическому театру имени народного артиста СССР Муслима Магомаева. В марте обновленное здание в центре Древнего Дербента торжественно открыли при участии президента России Владимира Путина. В рамках масштабной реконструкции учреждение оснастили современным сценическим, световым и звуковым оборудованием, обустроили удобные гримерные и вместительный зрительный зал. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: плохое настроение. Долой! Счастливое утро на радио «Прибой».
1: И вправду, друзья, долой плохое настроение. Всем желаю счастливого утра. 10:07 утра, пятница, 18 сентября, друзья. И у меня для вас сегодня есть одно слово, которое вы захотите запомнить. Древние греки называли время двумя разными словами. Хронос – это время, которое тикает, будильник, дедлайны, пробки. Ну и кайрос – это момент, который нельзя упустить, идеальный шанс, удача, которая выпадает раз в жизни. Кайроса изображали, друзья, как юношу с крыльями и таким хохолком на голове. Его нужно было схватить за этот хохолок, потому что затылок у него был лысым. Ну, упустишь момент, и все, не поймаешь. Вот такая древнегреческая мудрость, конечно, с юмором. Так вот, сегодня пятница. В столице не жарко и не холодно, довольно солнечно. И это идеальный кайрос, шанс поймать хорошее настроение прямо сейчас. Не откладывайте радость на понедельник, друзья, на выходные. Ловите этот момент за хохолок, скажем так. Ну, желаю вам вновь, спешу сказать вам вновь счастливого утра, друзья. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, на волнах радиостанции «Прибой». Все потрясающе. Раз, два, три. Поехали далее.

0: Акция действует до конца месяца. Генезис. Быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306. 8-928-501-06-06.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Ах, любовь, это, пожалуй, единственное, что имеет смысл. Когда она взаимна, когда два человека находят друг друга, когда утром просыпаешься и знаешь, что тебя ждут, тебя любят, это и есть настоящее счастье. Такие люди должны беречь друг друга каждый день, каждое слово, каждый взгляд, потому что взаимная любовь – это редкий дар, и он хрупок. В принципе, как и все самое ценное. Но бывает иначе. Бывает любовь, которая не случается. Не потому, что кто-то виноват, не потому, что чувство слабое, а потому, что так распорядилась судьба. Два сердца идут разными дорогами, но продолжают помнить друг о друге. И эта память тоже любовь, просто у нее другая судьба. Именно об этом поет заслуженный артист Республики Дагестан Рустам Ахметханов. Его новая работа «Любовь, которая не случится». Это не история поражения, это история силы чувства, которое остается с тобой, даже если не находит ответа.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Ну что ж, друзья, отметим еще одно знаменательное событие, конечно, из мира музыки, связанное с сегодняшним днем. И сегодня свой день рождения отмечает голос и автор главных хитов группы «Градусы» Роман Пашков. «Градусы» — это, наверное, редкий случай, когда группа нашла свой уникальный почерк, почерк на стыке жанров. Они смешали поп-рок, регги, фанк и диско. Добавили электронные аранжировки и живые, конечно, инструменты. Получилось легкое, драйвовое такое звучание с гитарными рифами, ну и разговорными, почти живыми текстами без пафоса. Именно за эту честность и простоту их полюбили миллионы. В начале 2010-х годов их хиты «Режиссер», «Кто ты», «Я больше никогда» гремели из каждого, как говорится, утюга. «Градусы» 5 раз получали золотой граммофон и 2 премию MTV, Муз-ТВ. А песни «Научиться бы не парить» и хочется до сих пор в топах стриминговых платформ. Ну, сегодня мы поздравляем Романа с днем рождения, желаем, конечно, новых песен и вдохновения. Ну, а прямо сейчас на волнах радио «Прибой» прозвучит их хит в исполнении группы «Градусы». Итак, слушаем. Композиция «Кто ты?» «Градусы» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дорогие друзья, уже через несколько минут в 11:00 после новостей на радио «Прибой» начнется ретро-час. Это время, когда мы включаем музыку, которая не стареет. Хиты, которые знали наши родители, ну а теперь знаем мы. Мы пройдемся по десятилетиям, вспомним голоса, которые уже стали легендами. Оставайтесь с нами, будет тепло и ностальгично.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Контроль за добычей золота в России хотят ужесточить. Дагестанские делегаты представили регион на международном фестивале молодежи, и борцы вольного стиля республики успешно выступили на международном турнире. Теперь подробно. Правительство России предложило изменить правила недропользования, чтобы пресечь незаконную добычу драгоценных металлов под видом геологоразведки. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе палаты. Согласно законопроекту, право пользоваться участком недр смогут ограничить, если компания не передает обязательные сведения в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и изделий из них. Речь идет, в частности, о данных о добытом сырье и продукции его переработки. В стране начался прием заявок на соискание Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Премия учреждена в 2021 году при поддержке администрации президента и в этом году проводится в шестой раз. Впервые в списке номинаций появились «Креативное поколение» и «Креативный туризм». В каждой номинации в финал выйдут не более трех претендентов. Лауреатов по итогам голосования определят члены жюри. Подать заявку можно до 30 октября. Лауреатов объявят 1 декабря на церемонии в московском концертном зале «Зарядье». Поддержку регионального социального фонда «Проактивно» или онлайн получает около 135 тысяч семей в Дагестане. Одна из наиболее актуальных мер – ежегодная семейная выплата, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Ею могут воспользоваться россияне, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Делегация из Дагестана приняла участие в международном фестивале молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Фестиваль объединил участников из 164 стран. Дагестан представили 37 человек – студенты, молодые ученые, активисты и представители творческих сообществ. В течение недели прошло более 600 образовательных, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. 4 золотые медали завоевали дагестанские борцы вольного стиля на международном турнире памяти Ахмата Хаджи Кадырова в Грозном. Мемориал собрал в столице Чеченской Республики 200 борцов из 24 стран, которые разыграли награды в 10 весовых категориях. Четырех из них лучшими стали представители Дагестана – Муса Мехтиханов, Имам Умаров, Азнаур Таваев и Саид Сайдулов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио Прибой, с вами Иза Ахметханова, и мы открываем наш любимый ретро-час. И открыла его прекрасная аварская композиция в рамках рубрики «Золотой хит Дагестана» в исполнении народной артистки ДАССР Муи Рашидовны Гасановой. Ее голос по праву называют «золотым достоянием Дагестана». Муи Рашидовна родилась в высокогорном Гунибе, в семье, где отец виртуозно играл на народных инструментах. О своем таланте она не подозревала до 16 лет. Ну а позже ее голос, идеально передающий глубину стихов Расула Гамзатова, полюбился всей республике. Нам было, конечно, приятно. Приятно окунуться в ее историю. Ну а теперь напомню, что прямо сейчас музыка воспоминаний. Ретро-час на волнах радиостанции «Прибой» начинается. Это наша добрая традиция. С 11 до 12 часов ежедневно мы вместе погружаемся в песни, которые не стареют. Оставайтесь с нами.
1: Галерея мягких шедевров на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Ну и сейчас, друзья, рубрика «Именинник из мира музыки», где мы вспоминаем тех, чьи голоса стали частью музыкальной истории. Сегодня, 18 сентября, мы вспоминаем выдающегося советского композитора, песенника Аркадия Ильича Островского. Его не стало в этот день, в 1967 году. Его творческий путь начался в джаз-оркестре Леонида Утесова, где он работал пианистом и аранжировщиком. Именно там, в 40-е годы, состоялись его первые композиционные, скорее композиторские работы. Да, Аркадий Островский стал автором песен, приуроченных к всемирным фестивалям молодежи и студентов, а его песни исполняли Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, ну и Муслим Магомаев. И прямо сейчас в нашем ретро-часе прозвучит одна из таких песен. «Атомный век» в исполнении Муслима Магомаева. Музыка Аркадия Островского, стихи Инны Кашежевой. Ну и слушайте на волнах радио «Прибой» вместе с нами.

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.
3: Дорогие друзья, да, продолжаем ретро-час, и у нас еще один именинник из мира музыки. Ну, естественно же. 18 сентября. Сегодня свой день рождения отмечает Алексей Иванов, частник группы «Иван Купала». Группа «Иван Купала» образовалась в 98 году в Санкт-Петербурге. Трое энтузиастов без музыкального образования соединили русский фольклор с электроникой. И хит «Ящер», который мы, собственно говоря, и послушаем, вышел в альбоме «Радио Награ» в 2002 году. В основе песни старинная народная игра «Яша». Ну, а клип снимался в Кении, кстати. Критики сравнивали с «Гориллаз», но это творческое, скажем так, переосмысление. Итак, встречаем, друзья. Иван Купала, «Ящер» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, наш ретро-час подошел потихонечку к концу. Да, машина времени возвращает нас в реальность, но это не грустно. Впереди ваш любимый час желаний. Время, когда эфир принадлежит вам, вашим песням и вашим словам. Оставайтесь с нами. Номер для сообщений 8-988-291-1007. Пишите во все мессенджеры. Я жду ваши заявки.

0: Судахар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России утвердили даты праздничных и выходных дней. В Дагестане могут запустить производство сантехники, и дзюдоист республики стал призером «Большого шлема». Теперь подробно. Следующие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Также нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 1, 3 мая и 8, 10 мая, 12, 14 июня и 4, 7 ноября. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщается на сайте Кабмина. Ранее глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что пока нет необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, поскольку гибкое законодательство в России позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану введен оперативный контроль за заболеваемостью респираторными инфекциями в этом эпидемическом сезоне. Планом по вакцинации против гриппа должно быть охвачено 60% населения республики. Для обеспечения охвата граждан иммунизации планируется сформировать мобильные прививочные бригады. Расчетная потребность коечной сети стационаров для госпитализации составляет 1299 коек. На период подъема заболеваемости их количество будет увеличено. В Рутульском районе Дагестана ликвидируют последствия аварии, оставившей без энергоснабжения сразу 4 населенных пункта, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. По предварительной информации, причиной отключения электричества в 4 селах стало короткое замыкание на линии электропередачи. В Минпромторге Дагестана обсудили перспективы расширения производства продукции из керамогранита. Регион рассматривает сотрудничество с крупной российской компанией. В частности, рассматривается перспектива расширения производства, реализация новых проектов, в том числе выпуска отдельных позиций сегмента сантехники. Джамал Гамзатханов стал бронзовым призером международного турнира по дзюдо серии «Большой шлем», который прошел в Будапеште. Третье место спортсмен занял в весовой категории свыше 100 килограммов. На турнире он провел 5 схваток, одержав победы над соперниками из Сербии, Алжира и Украины. Бронзовая медаль Гамзатханова пошла в актив сборной Азербайджана, за которую он выступает с недавнего времени. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Дорогие друзья, добрый день! В эфире Радио Прибой. С вами Иза Ахмедханова, и мы открываем дверь в ваш любимый час желаний. Это время, когда вы становитесь главными в нашем эфире. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, пишите к нам на все мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я жду именно вас и сразу же перехожу к первым сообщениям, которые уже к нам поступили. Иза, салам! Сегодня у меня важный день. Я просто в отличном настроении. Хочу поблагодарить родителей за такой позитив. Поставьте, пожалуйста, композицию Абакара Курбан Адамова «Скажи, что любишь», пишет вам Амир из Махачкалы. Ну, Амир, валейкум ассалам, поздравляем вас от души с таким потрясающим настроением и огромная благодарность за то, что вы делитесь им с нами. Специально для вас и для всех тех, кто сегодня слушает «Волны прибоя», заряжайтесь, друзья, ну и слушайте Абакара Курбан Адамова «Скажи, что любишь». Также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Шинского 119 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Дорогие друзья, час желаний набирает обороты. Если вы думаете, что ваша заявка неинтересна, ошибаетесь. Здесь каждая история ценна. Но хотите услышать песню, которая давно в вашем сердце, или поздравить кого-то необычным способом, просто пишите к нам в мессенджер Макс, ну и также WhatsApp, на все остальные мессенджеры по номеру 8 988 291 9.

0: 8017-269-1007. Я жду. На связи Иза Ахметханова. Итак, еще несколько смс. Иза Ахметханова, добрый день. Сегодня нашел в старой книге засушенный цветок. Вспомнил первую любовь. Поставьте, пожалуйста, мото «Намек на нас», пишет вам Арсен из Махачкалы. Ну, Арсен, как трогательно. Знаете, старые книги умеют хранить не только тексты на страницах, но и чувства. Эта песня для вас, для всех, у кого в сердце живет первая любовь. Мод «Намек на нас». Далее еще одно смс. Валейкум ассалам, дорогой Дагестан. Я сегодня впервые в жизни испекла хлеб. Получился немного кривой, но вкусный. Поставьте для всех начинающих кулинаров «Перезада Диляры». Пишет вам Патимат из Каспийска. Ну, валейкум ассалам, Патимат. Кривой хлеб самый вкусный, потому что в него вложена ваша душа. Гордимся вами, кстати. Эта песня для вас и для всех, кто сегодня что-то создал своими руками. «Перезада Диляра». Итак, наслаждаемся. Я же, друзья, по традиции напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — роскошь, доступная каждому.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: час желаний.
1: Продолжаем, друзья. Эфир ждет ваших сообщений. Пусть этот час станет для вас маленьким праздником. Пишите, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте музыку. Номер прежний. И еще одно смс на данную секунду. Салам алейкум. Мы с женой впервые за год оставили ребенка у бабушки и пошли в кино. Как будто снова свидание. Поставьте что-нибудь романтичное на аварском. Например, Махаеву и Руслана Гасанова «Мечта сердца». Пишет вам Руслан из Бербаш. Ну, Руслан, алейкум. Салам. Иногда нужно вспомнить, что вы не только родители, но и мужчина и женщина. Ну, эта песня для вас двоих. Пусть вечер удастся, свидание продолжается и музыка обязательно звучит. Махаева и Руслан Гасанов «Мечта сердца» специально для вас двоих, дорогие друзья. Ну и напомню, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ой, смотри, какая красота! Плессировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Час желаний на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, час желаний близится потихонечку к завершению, но у нас есть еще время, последние заявки, последние приветы. Не упустите шанс, пишите к нам по номеру 8-988-291-1007. Дорогие друзья, я жду именно вас. Итак, еще несколько смс и за здравствуйте. Я сегодня получил стипендию и сразу купил подарок маме. Она обрадовалась больше меня. Поставьте для всех мам «Благодарю, мама Эмина». Ислам Буйнакс. Ну, Ислам — это лучший подарок. Мама — самое дорогое, что у нас есть. «Благодарю, мама» — песня для всех мам, для вашей мамы тоже, для всех матерей, которые заслуживают счастья. Ну и еще одно смс. Так, добрый день. Я сегодня вышел на пенсию. Странное чувство, но радостное. Поставьте что-нибудь в исполнении Курбанова и Шакира. Если не ошибаюсь, это Шакир Гаджиев. Да. Пишет вам Магомед из Махачкалы. Ну, Магомед, поздравляю вас. Пенсия — это не конец, это начало свободы, как мне кажется. Да, теперь можно делать то, что давно откладывали. Ну, и эта песня специально для вас обязательно прозвучит. Вперед к новым приключениям, Магомед. Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Друзья, я с вами с самого утра, с 7 часов. Мы вместе прожили это утро, этот день, и вот время прощаться. Но это не грустно, потому что впереди выходные, мы проведем их также вместе. Ну а прямо сейчас я передаю эфир нашему экстравагантному, брутальному Адаму Будагилову. Он подхватит эстафету и не даст вам заскучать. Желаю вам потрясающей пятницы, душевных эмоций и отличного настроения. С вами была я, Иза Ахметханова. Пока-пока, до новых встреч.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение разработало новые учебные курсы для школ. Санитарная авиация Дагестана спасает людей. И в республике создан сервис с продажей активов крупных должников. Теперь подробно. Новый учебный внеурочный курс об отечественном кино разработали для учащихся 10-11 классов. В отдельных школах его начали преподавать уже с этого учебного года, сообщили в Минпросвещении. Новый предмет познакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволит понять события 20 века через художественные образы. За 8 месяцев года санитарная авиация Дагестана спасла 202 пациента, среди которых взрослые и дети. Об этом свидетельствуют данные Дагестанского центра медицины катастроф. Отмечается, что количество спасенных растет из года в год. При этом речь идет не просто о транспортировке. В полете за жизнь каждого пациента борются уникальные специалисты центра, которых называют реаниматологами в квадрате. Жителям и предпринимателям Дагестана стал доступен онлайн-сервис «Витрина имущества банкротов» на платформе «Картотека.ру». Это бесплатный маркетплейс, где публикуются объявления о продаже активов должников в рамках процедур банкротства. Как сообщили в Управлении ФНС России по Дагестану, проект призван сделать реализацию имущества прозрачной, повысить эффективность торгов и расширить круг потенциальных покупателей. В каталоге представлены все категории банкротного имущества, земельные участки, жилая и коммерческая недвижимость, автомобили, спецтехника и многое другое. В Дагестане стартовал региональный этап Всероссийской социальной кампании продвижения безопасности. Ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разборы дорожных ситуаций для школьников. Также пройдут тематические лекции для студентов колледжей, вузов и курсантов автошкол. В Махачкале 26 сентября пройдет ночной забег «Луна над Каспием». Праздничная часть начнется в 18 часов в районе Аварского театра и улицы Пушкина. На сегодняшний день к забегу присоединилось уже более 1000 участников. Всего ожидаются около 3000. Количество мест ограничено, поэтому желающим рекомендовали зарегистрироваться заранее. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: друзья мои, на волнах радио Прибой. Очень популярная сегодня песня «Урмаху», выражение, которое не имеющее дословного, того точного перевода, но в древности жители села Хосрех использовали слово «махур» для вот обозначения местности, гор, равнин, полей, лугов и так далее, короче. В песне «Урмаху», следовательно, перечисляются все горы и равнины села Хосрех. На волнах нашего радио Лариса Гаджиева и Патимат Кагирова. 13:20, время московское. Вы слушаете радио «Прибой». Всех приветствуем в пятницу, 18 сентября. Меня зовут Адам. Всем салам алейкум. И музыкальный эфир дня на волнах радио «Прибой» продолжается.
1: Радио «Прибой».

0: Табасаранская поговорка.
1: Гончи у джурахиш, кечел ришта шуазгарор.
2: Если хороший сосед, за него и плешивая дочка замуж выйдет.
0: Радио «Прибой».

0: пора на любимом радио. Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
9: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радио «Прибой.ру».

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Вы слушаете «Радио «Прибой»».

0: Аслан Гусейнов вот такую танцевальную версию песни по мотивам турецко-курдского народного танца «Коджари». Со временем песенка, конечно, запомнилась на годы, а поколения и стили менялись. И вот эту версию он сделал клубную при помощи уже известного диджея пресс-плея. 13.53, время в Махачкале. Всем хорошего дня, отличной пятницы и, конечно, хорошей музыки на наших волнах. Не переключайте, друзья мои, мы представляем вам новую песню Ильяса Абдурахманова, называется она «Я опоздал».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Хорошая песня, друзья мои, прозвучала в исполнении Ильяса Абдурахманова. Это премьера с названием «Я опоздал». Вообще, говорят, плохая привычка опаздывать, особенно если в чью-то жизнь, и особенно если на совсем. 13.58, московское, точное, друзья мои. Радио «Прибой», напомню. И с вами ваш покорный слуга Адам. С нами вместе буквально через одну минуту Диана Гаджиева с новостями. Вы не переключайтесь.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России утвердили даты праздничных и выходных дней. В Дагестане могут запустить производство сантехники, и дзюдоист республики стал призером «Большого шлема». Теперь подробно. Следующие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Также нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 1, 3 мая и 8, 10 мая, 12, 14 июня и 4, 7 ноября. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщается на сайте Кабмина. Ранее глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что пока нет необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, поскольку гибкое законодательство в России позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану введен оперативный контроль за заболеваемостью респираторными инфекциями в этом эпидемическом сезоне. Планом по вакцинации против гриппа должно быть охвачено 60% населения республики. Для обеспечения охвата граждан иммунизации планируется сформировать мобильные прививочные бригады. Расчетная потребность коечной сети стационаров для госпитализации составляет 1299 коек. На период подъема заболеваемости их количество будет увеличено. В Рутульском районе Дагестана ликвидируют последствия аварии, оставившей без энергоснабжения сразу 4 населенных пункта, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. По предварительной информации, причиной отключения электричества в 4 селах стало короткое замыкание на линии электропередачи. В Минпромторге Дагестана обсудили перспективы расширения производства продукции из керамогранита. Регион рассматривает сотрудничество с крупной российской компанией. В частности, рассматривается перспектива расширения производства, реализация новых проектов, в том числе выпуска отдельных позиций сегмента сантехники. Джамал Гамзатханов стал бронзовым призером международного турнира по дзюдо серии «Большой шлем», который прошел в Будапеште. Третье место спортсмен занял в весовой категории свыше 100 килограммов. На турнире он провел 5 схваток, одержав победы над соперниками из Сербии, Алжира и Украины. Бронзовая медаль Гамзатханова пошла в актив сборной Азербайджана, за которую он выступает с недавнего времени. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: ощущений.
1: Реклама. Липецк-Ковля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк-Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк-Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47.

Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Друзья мои, 2 часа 50 минут московское время. Друзья, на наших волнах прекрасная песня в исполнении лезгинской певицы Рады Асфаловой. И песня называется именно так — «Лезгинские девушки». Девушки бывают разные, очень скоро «Отпетые мошенники» в почти финале часа и «Дуа Липа» с «Dance the Night» после рекламы на волнах нашего радио.
1: Реклама на радио.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

0: «Золотое время осени».
1: Радио «Прибой».
2: Ботлих.
3: Каспийск.
4: Унцуполь. Бабаюрт.
5: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио «Прибой». Нас слышно.
6: На радио «Прибой» новости.
7: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение разработало новые учебные курсы для школ. Санитарная авиация Дагестана спасает людей. И в республике создан сервис с продажей активов крупных должников. Теперь подробно. Новый учебный внеурочный курс об отечественном кино разработали для учащихся 10-11 классов. В отдельных школах его начали преподавать уже с этого учебного года, сообщили в Минпросвещении. Новый предмет познакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволит понять события 20 века через художественные образы. За 8 месяцев года санитарная авиация Дагестана спасла 202 пациента, среди которых взрослые и дети. Об этом свидетельствуют данные Дагестанского центра медицины катастроф. Отмечается, что количество спасенных растет из года в год. При этом речь идет не просто о транспортировке. В полете за жизнь каждого пациента борются уникальные специалисты центра, которых называют реаниматологами в квадрате. Жителям и предпринимателям Дагестана стал доступен онлайн-сервис «Витрина имущества банкротов» на платформе «Картотека.ру». Это бесплатный маркетплейс, где публикуются объявления о продаже активов должников в рамках процедур банкротства. Как сообщили в Управлении ФНС России по Дагестану, проект призван сделать реализацию имущества прозрачной, повысить эффективность торгов и расширить круг потенциальных покупателей. В каталоге представлены все категории банкротного имущества, земельные участки, жилая и коммерческая недвижимость, автомобили, спецтехника и многое другое. В Дагестане стартовал региональный этап Всероссийской социальной кампании продвижения безопасности. Ключевой темой проекта в этом году стала защита пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Программа мероприятий включает интерактивные спектакли для воспитанников детских садов, разборы дорожных ситуаций для школьников. Также пройдут тематические лекции для студентов, колледжей, вузов и курсантов автошкол. В Махачкале 26 сентября пройдет ночной забег «Луна над Каспием». Праздничная часть начнется в 18 часов в районе Аварского театра и улицы Пушкина. На сегодняшний день к забегу присоединилось уже более 1000 участников. Всего ожидаются около 3000. Количество мест ограничено, поэтому желающим рекомендовали зарегистрироваться заранее. И о курсах валют. На сегодня доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
8: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
9: Оперативно, компетентно, вовремя.
10: Новости на «Прибое».
11: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Радио Прибой.
1: Золотое время на любимом радио.
0: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

На волнах радио КП «Love Me Like You Do», друзья мои, британская певица Элли Голдинг. И вот песня, которая вышла в качестве второго сингла, саундтрек к американскому фильму «50 оттенков серого» в 2015 году. Ну что ж, прекрасная пятница, друзья мои, продолжается. Всем тем, кто

0: Сегодня с нашей компанией приветствуем, желаем доброго дня. Хорошо провести этот час в нашей компании, в компании радиостанции «Прибой». Меня зовут Адам, 15:23 в Махачкале.
1: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат.

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
6: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Золотое время. На любимом радио.
0: Реклама.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Друзья мои, на «Волнах радио Прибой» песня, пронизанная большой любовью. Это Самир на «Волнах радио Прибой» и его новая песня по названием «Роза пустыни». Что ж, прекрасный трек. Поздравляем Самира с очередной новинкой. И, конечно, у нас в эфире она уже будет звучать время от времени. 15:56 время в столице. Мы из Дагестана, приветствуем всех и каждого. Меня зовут Адам, и у нас последний трек этого музыкального часа «Краша» от Дженнифер Пейдж.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Бюджетные средства будут защищать надежнее. В Хасавюрте открылся новый офис ВТБ, и дагестанские футболисты выиграли первенство России. Теперь подробно. Оперативный обмен информацией и совместная экспертная работа позволят Федеральной службе по финансовому мониторингу и ФМБА эффективнее решать задачи и вырабатывать согласованные подходы по наиболее значимым направлениям. Главная цель – обеспечить прозрачность и целевое использование бюджетных средств, которые выделяются на решение социальных и медицинских задач. В рамках соглашения госструктуры будут проводить совместные рабочие встречи, консультации, обмениваться статистическими и справочными данными, а также координировать деятельность по приоритетным направлениям. С 25 сентября проверять военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, на состояние опьянения будет разрешено непосредственно на месте. Производить освидетельствование будет военная автомобильная инспекция, используя специальные технические средства в присутствии двух понятых или под видеозапись. В рамках нацпроекта «Семья» до 30 года в Дагестане планируется открыть 27 современных женских консультаций. Первые три откроются уже в конце сентября в Сергокалинском, Новолакском и Кайтакском районах. Для горных районов это жизненно важная инфраструктура, беременность будет под наблюдением, а при выявлении рисков пациенток направят на следующий уровень помощи, отметили в Минздраве Республики. В Хасавюрте открылся новый офис ВТБ. Банковское отделение для физических и юридических лиц расположено на улице Грозненской, 98Б. Поблизости находится крупный рынок, медицинские, образовательные и спортивные учреждения. Розничным клиентам доступны дебетовые и кредитные карты, вклады и займы. Предприниматели могут оформить любой продукт для ведения бизнеса и получить поддержку персонального менеджера. Воспитанники Республиканской детско-юношеской спортивной школы Миноборнауки Дагестана стали победителями финального этапа первенства России по футболу «Зона ЮФО СКФО» среди юношей 2009 года рождения. Турнир проходил в Краснодарском крае. Команда завершила соревнования без поражения, одержав 3 победы и один раз сыграв в ничью. О курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Осень – не время для хандры.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Радио Прибой.
2: Амурская поговорка.
3: Хехахи. Рахтахишулару.
4: Быстрая река до моря не доходит.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Друзья мои, когда в твоей жизни появляется кто-то особенный, то и осень становится красочной, не замечаешь дождя, а только вот разноцветные зонтики. «Дождь любви» — так называется песня «Залихи», которая звучит на волнах радиостанции «Прибой» в эту минуту в 16:47 по Москве. Замечательная пятница. Приветствуем всех, кто на волнах радио «Прибой», кто слушает наше радио. И меня зовут Адам. Желаю вам доброго вечера. Уже почти наступают сумерки.
1: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Вспомни, что было.

0: В Дагестане 17 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россиян могут уведомлять о взыскании штрафа через госуслуги. В Дагестане заработает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. И ДГУ, и Бауманка договорились о сотрудничестве. Теперь подробно. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ряд изменений в закон об исполнительном производстве. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Инициатива предлагает разрешить судебным приставам направлять должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, взыскании штрафа за преступление и временном ограничении на пользование специальным правом в личный кабинет на портале госуслуг. Сейчас закон обязывает лично вручать такие постановления. Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан организует горячую линию, посвященную профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в ведомстве. Линия будет работать с 21 сентября по 2 октября. Мероприятие проводится в преддверии эпидемического сезона и является всероссийским. В Дагестане с 1 октября по 31 декабря объявлен прием документов на соискание государственных премий. Они присуждаются в следующих областях: естественные, общественные науки и техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино, музыка и хореография, архитектура и строительство. Также принимаются документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кожлаева. Дагестанский государственный университет и МГТУ имени Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в области экологии и гидрологии Каспийского бассейна. Стороны договорились о совместной работе по нескольким направлениям. Среди них обмен информацией об исследованиях миграции тяжелых металлов в речных и морских экосистемах, формирование донных отложений при паводках, методах оценки и прогнозирования риска загрязнения пойменных земель и водных объектов. В Рио глава республики Федор Щукин подписал указ о присвоении Азербайджанскому государственному музыкально-драматическому театру имени народного артиста СССР Муслима Магомаева. В марте обновленное здание в центре Древнего Дербента торжественно открыли при участии президента России Владимира Путина. В рамках масштабной реконструкции учреждение оснастили современным сценическим, световым и звуковым оборудованием, обустроили удобные гримерные и вместительный зрительный зал. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
5: Жизнь твоя. Музыка.

0: Прибой. Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. На радио «Прибой» час желаний.
6: Очередной музыкальный час на волнах радио «Прибой», и это программа «По заявкам». Добрый вечер всем тем, кто с нами. Мы приветствуем всех, все города и окрестности. Разные города, разные континенты, друзья мои, где бы вы ни находились, сейчас можете писать на наш номер на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. Поздравления, приветы родным, друзьям, близким, если они вы далеко от них, либо не смогли приехать поздравить, это можете сделать легко и просто через эфир самого народного радио. Пишите голосовые, тоже можете посылать, мы их озвучим в эфире. Итак, прежде чем приступить уже к сообщениям, напомню, что программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дает красоту и радость своим клиентам.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир». Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: «Час желаний». Адамом Будагиловым.
1: Программа по заявкам, друзья мои, на волнах Радио Прибой 17.22. Одно из первых сообщений. Салам алейкум, Радио Прибой. Хочу пожелать доброго вечера всем слушателям и подарить всем и себе лично песню Абдурахмана Анкаева «Твой портрет». Благодарю, Арсен написал. Что ж, с большим удовольствием. Алейкум салам вам, Арсен. Мы исполняем вашу просьбу и Абдурахман Анкаев. Аварская песня «Твой портрет» в программе «Час желаний».

0: желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Уважаемые слушатели, можете писать на наш WhatsApp либо на Макс на 8-988-291-1007. Сообщения с пожеланиями, с приветами, поздравлениями. И, в общем-то, до конца часа вы можете это делать. Голосовые тоже мы ждем. Салам алейкум, пишет нам далее. Валейкум салам. Мы с дядей Исрафилом работаем под радио. Прибой, заливаем плиту перекрытия бетоном. Меня зовут Руслан. Работаем в Дербенте всем жителям нашей многонациональной республики мира и процветания. Поставь, пожалуйста, песню «Руслан». Благодарю. Что ж, доброго вечера вам, уважаемый Руслан и дядя Исрафилу тоже. Уже пора, наверное, прекращать рабочие дела. Пора на отдых. И вот этот музыкальный презент пусть будет поводом для этого. В исполнении Макки Межиевой «Брат ты мой». Руслан, про Руслана песня в эфире звучит прямо сейчас на волнах радио. Привет.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Продолжаем программу. Середина часа, друзья мои. 17:33 в Махачкале. И напомню, что программу представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда можете найти изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
1: На радио «Прибой» час желаний.

Ну что, друзья мои, мы возвращаемся к музыке и к вашим сообщениям, которые доходят до на номер 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. Пишите и печатайте, либо пишите голосовые, отправьте голосовые, они прозвучали в эфире.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой
0: осень будет жаркой.
2: Радио «Прибой».
3: Озера синие, как родины глаза, смахнет ресницами пшеница на ветру, сугробы зимние и летняя гроза, из моей памяти невзгоды

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Друзья мои, завтра в Махачкале, 19 сентября, небольшой дождь, обещают синоптики, и ветер тоже слабенький такой, плюс 24 градуса. Суббота завтра, друзья мои. Ну а сегодня у нас, друзья мои, пятница. И напомню, что это была премьера, кстати, Гасама Кашарипов, «Ах, Сива» называлась. Отличная песня. Да, друзья мои, пора зажигать огни пятницы, наверное, и попрощаться мне с эфиром на сегодня. Вот пусть вечер принесет вам столько смеха, что соседи подумают, что у вас там новый комедийный канал, либо столько отдыха, что даже будильник решит остаться в отпуске. И столько приятных сюрпризов вам, друзья. Наши уважаемые слушатели, ваши соседи начнут завидовать вашему настроению. С вами был Адам. Всем хороших часов следующих до наступления субботы. Отдыхаем, слушаем радио «Прибой» и присоединяйся к нам завтра с утра. Адам в эфире радио «Прибой».

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Контроль за добычей золота в России хотят ужесточить. Дагестанские делегаты представили регион на международном фестивале молодежи, и борцы вольного стиля республики успешно выступили на международном турнире. Теперь подробно. Правительство России предложило изменить правила недропользования, чтобы пресечь незаконную добычу драгоценных металлов под видом геологоразведки. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе палаты. Согласно законопроекту, право пользоваться участком недр смогут ограничить, если компания не передает обязательные сведения в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и изделий из них. Речь идет, в частности, о данных о добытом сырье и продукции его переработки. В стране начался прием заявок на соискание Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Премия учреждена в 2021 году при поддержке администрации президента и в этом году проводится в шестой раз. Впервые в списке номинаций появились «Креативное поколение» и «Креативный туризм». В каждой номинации в финал выйдут не более трех претендентов. Лауреатов по итогам голосования определят члены жюри. Подать заявку можно до 30 октября. Лауреатов объявят 1 декабря на церемонии в московском концертном зале «Зарядье». Поддержку регионального социального фонда «Проактивно» или онлайн получает около 135 тысяч семей в Дагестане. Одна из наиболее актуальных мер – ежегодная семейная выплата, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Ею могут воспользоваться россияне, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Делегация из Дагестана приняла участие в международном фестивале молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Фестиваль объединил участников из 164 стран. Дагестан представили 37 человек – студенты, молодые ученые, активисты и представители творческих сообществ. В течение недели прошло более 600 образовательных, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. 4 золотые медали завоевали дагестанские борцы вольного стиля на международном турнире памяти Ахмата Хаджи Кадырова в Грозном. Мемориал собрал в столице Чеченской Республики 200 борцов из 24 стран, которые разыграли награды в 10 весовых категориях. Четырех из них лучшими стали представители Дагестана – Муса Мехтиханов, Имам Умаров, Азнаур Таваев и Саид Сайдулов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой — притчи народов мира.
5: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему: «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина, плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
4: На Радио Прибой – притчи народов мира.

0: Реклама.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» «Шлягер».

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

свеч, куришь в окно, волнуешься, знаю неизбежно одно, себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает, с тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю, последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

и все в слезах, придут ремни росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47. Нина, я люблю.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Аварская поговорка.
1: Я арцул чонтац иля, я схалу гонгварац иля.
2: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зима близко, не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Согретые летом. Здесь с тобой музыка и осень. На радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни баквалли, маза деткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Отличный гербарий отличной музыки.
1: На радио «Прибой».
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Северокавказский университет Дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: son şarkıyı çal kemancı gelmeyecek. O yalancı.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. При девятке – 3-0.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
0: Вспомни, что было.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: for you, girl, anymore. I don't wanna wait for you anymore. I don't wanna wait for you anymore. I don't wanna wait for you anymore. I'm tired of waiting for you, girl, anymore.
1: Осень не время для хандры.
2: Включай радио
1: и улыбайся.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».